Мне на квартире двойная. Девчонка, мучен цай, не кихай. Не мон квай, ки, не поя, хака, кини, чичи, цуну, муну, я. Не шанса, не мон, хай, я. Не хей. Манчеса, не мон, я.